0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для,
2: чики-бум-бум,
1: бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба пити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,